0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, да, Түркия ғаг радиода.
14: Хосуме Түркия и дайны радио гаяны.
15: Петерше радио садбури Түркия сқма.
16: Овода Түркия үні радиосы.
17: Айч радио воча Түркия.
18: Говорит голос Түркия.
19: Эфирда Түркия овозы.
5: Гетплеер Түркияның тети радиосы.
6: Е садай Түркия.
7: Аңлаватқаныңа Түркия Авазы Радиосы.
2: Эво Ифонетис Түркия.
4: Овди Радио Глас Түркия.
3: Гидар Радио Амурия Түркия.
12: Ини Адала Радио Суара Түркия.
1: Ини Дая Кисуахили Саути Я Түркия.
11: Эсте Радио Вожда Түркия.
19: Кочирава Түркия Но Кой Радио Дес.
9: Зборува Гласот на Түркия.
0: Эфирде Түркия Овозы Радиосы.
15: Ит Түркия Хонгия Радиоя.
4: Овды Радио Глас Түркия.
7: Түркия Үні Радиосы.
0: Бұрасы Түркиенің Сесі Радиосы.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: Це ліши Туарчи Чишен Бонго Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садоє Турція.
13: Да, да Турція ганг радио да.
14: Хосуме Турція і дайна Радио Каяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турція Схма.
16: Овода Турція Вюни Радио Садбури.
17: Аич Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Оваза.
16: Диплеер Тюркияның тети радиофи.
10: Е садай Тюркия.
5: Аңлаватқынына Тюркия Оваза радиосы.
4: Эдо и фонетис Тюркия.
5: Овди радио глаз Тюркия.
2: Гидарреди аммурия Тюркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
20: Este es Radio Voz de Turquía.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
5: It Turkiye hangia radioya. Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: В эфире радио «Голос Тюркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии Ольга Бьюк и моя коллега
1: Юлия Рюджу.
0: В операторской нам помогает Арзу Уста. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики «Мнение эксперта», «Турецкая кухня» и «Связанное добром».

Вначале коротко о событиях дня. Тюрки продолжают расширять культурную инфраструктуру и привлекать все больше посетителей к своему историческому наследию. В 2020

0: Российские силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 306 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к проведению трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России. В результате серии атак израильских сил по северным и центральным районам сектора Газа 7 сентября погибли 5 палестинцев, среди которых ребенок, а также отец с дочерью. Еще несколько человек получили ранения. Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган поздравил женскую сборную Тюркии по волейболу с победой над Италией со счетом 3-2 в финале чемпионата Европы по волейболу среди женщин 2026.
1: Ну а теперь подробнее об этих и других событиях.
0: Тюркия продолжает расширять культурную инфраструктуру и привлекать все больше посетителей к своему историческому наследию. В 2025 году музеи и археологические объекты страны приняли почти 66 миллионов посетителей. Согласно данным Турецкого института статистики, общее число посещений достигло более 65 миллионов, увеличившись за год на 6,8%. Одновременно количество музеев в стране выросло на 4,4%, до 664. Из них 220 находятся в ведении Министерства культуры и туризма страны, 426 являются частными и еще 18 относятся к управлению национальных дворцов. Кроме того, для посетителей были открыты 148 археологических объектов и руин. Особенно заметный рост продемонстрировали частные музеи. Их посетили более 22 миллионов человек, что на 10,8% больше, чем годом ранее. На музеи и археологические объекты Министерства культуры и туризма Тюркии пришлось около 53% всех посещений. Крупнейшим культурным центром страны остается Стамбул. В 2025 году его музеи и археологические достопримечательности приняли около 19 миллионов посетителей. За ним следуют Измир и Анкара. Растут и музейные коллекции Тюркии. В 2025 году в них насчитывалось более 4 миллионов экспонатов. Это на 0,4% больше, чем годом ранее.
1: Российские силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 306 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. По данным ведомства, атака продолжалась с 20.00 6 сентября до 8 утра 7 сентября. Беспилотники были зафиксированы над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Куршской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Ульяновской областями, Татарстаном, Удмуртией, Чувашией, Пермским краем, аннексированным Крымом, а также над Черным и Азовским морями. В Севастополе в результате атаки погиб ребенок. Еще 3 человека получили ранения, сообщил назначенный Россией глава города Михаил Развожаев. Один из пострадавших мужчин находится в крайне тяжелом состоянии. Еще 2 раненых, 18-летняя девушка и ее 16-летний брат, были госпитализированы. По утверждению Развожаева, один из беспилотников был оснащен взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. В Ростовской области власти сообщили об уничтожении около 25 дронов над Новошахтинским и 7 районами. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Массированную атаку также отражали в Нижнекамском районе Татарстана. На фоне угрозы беспилотников временные ограничения на прием и отправку самолетов вводились в аэропортах Казани, Нижнекамской и Бугульмы. В Воронежской области, по данным губернатора Александра Гусева, уничтожено 33 беспилотника. При падении обломков загорелось нежилое здание, повреждены 3 жилых дома, 4 автомобиля, трактор и опоры линии электропередачи. В Чувашии власти сообщили о повреждении вышки сотовой связи. В ту же ночь российские войска продолжили удары по портовой инфраструктуре Украины. Минобороны РФ заявила о поражении сухогруза «Мавка» в порту Черноморска, утверждая, что судно перевозило военно-техническое имущество. В Измаиле, по версии российского ведомства, был атакован комплекс, использовавшийся для разгрузки поставляемых Украине военных грузов. Российская сторона также заявила об уничтожении патрульного катера в Черном море. Украинская сторона на момент публикации сообщения об атаке 306 беспилотников и заявления российской Минобороны об

0: уничтожение указанных объектов не комментировала. Независимо подтвердить сообщение сторон и характер пораженных целей в условиях продолжающихся боевых действий невозможно.
1: Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к проведению трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России. «Нужно делать все, чтобы трехсторонние встречи были. Посмотрим, на что согласится Россия», — сказал Зеленский во время встречи с представителями президента США Стивеном Уиткофом и Джаредом Кушнером в Киеве. По словам украинского президента, переговорный процесс по завершению войны с Россией остается важным в любых форматах, в которых возможны дипломатические шаги. «Нам могут нравиться те или иные форматы переговоров, но, тем не менее, хуже, когда нет никаких форматов переговоров», — сказал он. Он добавил, что в ближайшие недели Украина, США и европейские партнеры могут провести новые переговоры. Место встречи пока не определено. Зеленский также заявил, что одним из наиболее сложных вопросов остается территория. По его словам, подобные вопросы могут решаться только на уровне лидеров государств. При этом украинский президент подчеркнул, что Киев заинтересован не только в прекращении боевых действий, но и в формировании долгосрочных гарантий безопасности и экономических условий для восстановления страны. «Мы все хотим, здесь у нас есть солидарность, закончить войну как можно быстрее», — сказал Зеленский. Джаред Кушнер подтвердил, что американская сторона обсуждала возможность организации трехсторонних переговоров. По его словам, США работают над созданием рамок, которые позволили бы завершить войну и обеспечить долгосрочный мир. Кушнер отметил, что во время контактов в Киеве американская сторона обсуждала трехстороннюю встречу в очень дружеской и продуктивной атмосфере. По итогам встречи американской стороны с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшейся накануне 5 сентября, российская сторона подтвердила настрой продолжать совместную с Вашингтоном работу по поиску политико-дипломатических путей урегулирования. При этом о согласовании конкретной даты трехсторонней встречи не сообщалось. Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
0: В результате серии атак израильских сил по северным и центральным районам сектора Газа 7 сентября погибли 5 палестинцев, среди которых ребенок, а также отец с дочерью. Еще несколько человек получили ранения. В городе Дейр-эль-Балах артиллерийский снаряд попал в класс школы Хавла, где укрывались мирные жители, что привело к гибели ребенка и ранениям нескольких человек. В западной части города Газа жертвами удара беспилотника по автомобилю стали случайно проходивший мимо Юсуф Акиле и его дочь Вефа, а при атаке дрона в районе Перекрестка и Летисал погиб еще один гражданский. Кроме того, в больнице от тяжелых огнестрельных ранений скончался молодой человек, обстрелянный военными в районе палестинского стадиона, а в лагерь беженцев Шати 4 жителей пострадали при налете беспилотника. Несмотря на соглашение о перемирии, израильские войска продолжают регулярные обстрелы эксклава. По последним данным Министерства здравоохранения Газы, число погибших в результате систематических нарушений режима прекращения огня со стороны Израиля достигло 1344 человек, а количество раненых возросло до 4481.
1: В результате серии ударов ВВС и беспилотников Израиля по населенному пункту Кафр-Руман на юге Ливана погибли 11 человек, включая 2 младенцев и медиков, а еще несколько получили ранения. В ночные часы израильские боевые самолеты атаковали трехэтажное здание в Кафр-Румане провинции Набатия, в результате чего погибли 9 человек, среди которых оказались 2 младенцев. Еще 5 человек получили ранения. Помимо этого, израильский беспилотник нанес прямой удар по движущейся машине скорой помощи в том же населенном пункте. В результате этой атаки погиб молодой сотрудник службы первой помощи Али Шахруш, 2 его коллеги получили ранения, а чуть позже стало известно о гибели еще одного медицинского работника. Авиаудары также зафиксированы в районах Верхней Набатии и Араб-Салим. Израильская армия продолжает расширять зону присутствия на юге Ливана и наносить регулярные удары по региону вопреки действующему режиму прекращения огня.
0: Президент Реджеп Тайип Эрдоган поздравил женскую сборную Тюрки по волейболу с победой над Италией со счетом 3-2 в финале чемпионата Европы по волейболу среди женщин 2026.

0: В своем сообщении в социальных сетях президент Эрдоган отметил: «Я от всей души поздравляю нашу женскую сборную по волейболу с достижением значительного успеха, которым гордится наша страна, с победой в чемпионате Европы 2026».
1: Завершились шестые всемирные игры кочевников, прошедшие с 1 по 6 сентября в Кыргызстане под лозунгом «Единство в силе, единство в духе». В играх приняли участие около 3000 спортсменов из 109 стран, которые соревновались в 42 традиционных видах спорта, включая конный спорт, скачки, национальную борьбу, мангалу, стрельбу из лука верхом на лошади и другие. В общем зачете Кыргызстан занял первое место, завоевав в общей сложности 72 медали – 30 золотых, 29 серебряных и 13 бронзовых. Казахстан занял второе место, завоевав в общей сложности 64 медали – 29 золотых, 16 серебряных и 19 бронзовых. А Россия – третье место с 34 медалями. В играх обладателями медалей стали спортсмены в общей сложности из 29 стран. Дорогие друзья, это были новости.
0: Ну а сейчас для вас, дорогие слушатели, звучит песня в исполнении Эгем. Она называется «Делиджи Бир Сейдах».

Трансформация глобальной системы влияет на баланс сил во всех регионах мира. Региональные процессы, в свою очередь, меняют представление государств о безопасности. Оборонное соглашение, подписанное 7 августа 2026 года в Мекке, стало попыткой региональных акторов ответить на эти меняющиеся условия. Предлагаю вам комментарий по этому вопросу Сабира Аскероглу, доктора наук, ведущего специалиста по России и Евразии стратегического центра Дюния Сиасити. Тридцать лет после окончания холодной войны стали для Ближнего Востока периодом стремительных и масштабных изменений. Этот процесс существенно изменил не только политический баланс, но и архитектуру безопасности региона. Политические процессы, начавшиеся с арабской весны, сделали более очевидными пределы региональной политики. Одновременно усилились вопросы о способности глобальных и региональных держав реализовывать свои стратегии на Ближнем Востоке. Снижение влияния России в регионе, сохранение осторожного подхода Китая и стремление США сосредоточить стратегическое внимание на Азиатско-Тихоокеанском регионе стали важными элементами этой трансформации. К этому добавилось заметное ослабление регионального влияния Ирана, прежде всего в Сирии. Агрессивная политика Израиля в отношении Ирана и других региональных акторов, а также усиление влияния Турции в Сирии изменили региональный баланс. Все эти процессы показывают, что и без того нестабильный Ближний Восток может вступить в еще более сложный и уязвимый период. Конкуренция между великими державами дополнительно усилила эту нестабильность. Широкое пространство, которое Збигнев Бжезинский определял понятием «евразийские Балканы», на протяжении длительного времени рассматривалось как зона потенциальной нестабильности. Развитие событий в поясе от Восточного Средиземноморья до восточной части Туркестана показало, что проблемы безопасности в этом пространстве невозможно рассматривать независимо друг от друга. Именно в этой новой среде Турция, Пакистан и Саудовская Аравия пытаются выработать региональный ответ на возникающие вызовы. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что официальным названием нового объединения является Мекканский оборонный альянс и отметил, что структура остается открытой для расширения. Это свидетельствует о стремлении перевести

существующее сотрудничество в более институционализированную форму. Возникновение Мексиканского оборонного альянса указывает как минимум на две важные тенденции. Первая заключается в том, что США становится все сложнее в одиночку нести всю нагрузку по обеспечению региональной безопасности и стабильности. Однако это не означает исчезновение американских возможностей на Ближнем Востоке. США по-прежнему остаются глобальной державой. Через центральное командование США располагают значительными военными возможностями для реагирования на события на Ближнем Востоке. Военно-морское присутствие и возможности стратегической переброски сил также позволяют Вашингтону сохранять значительный потенциал сдерживания. Поэтому главный вопрос заключается не столько в американских возможностях, сколько в политической воле использовать их для принятия на себя всей нагрузки по обеспечению региональной стабильности. Но более важным является другое измерение. Региональные государства демонстрируют готовность брать на себя большую ответственность за собственную безопасность. В этом смысле Мексиканский оборонный альянс представляет собой не только военное соглашение. Он также отражает стремление региональных акторов самостоятельно формировать собственную архитектуру безопасности. Для Ближнего Востока это не является полностью новым явлением. В прошлом регион также создавал механизмы безопасности в соответствии с изменениями международной системы. 8 июля 1937 года Тюркия, Иран, Ирак и Афганистан подписали Саадабадский пакт. Его целью было снижение региональных рисков безопасности и укрепление стабильности между соседними государствами. В 1955 году Тюркия, Ирак, Великобритания, Пакистан и Иран объединились в рамках Багдадского пакта. Эта структура стала частью системы безопасности периода Холодной войны и была направлена прежде всего на противодействие советскому влиянию и расширению. Однако современный Ближний Восток существенно отличается от Ближнего Востока периода Холодной войны. Тогда механизмы безопасности формировались главным образом в логике биполярной международной системы. Сегодня регион характеризуется большей фрагментацией, высокой динамичностью и одновременной конкуренцией нескольких центров силы. Именно поэтому стремление региональных акторов создать собственную архитектуру безопасности имеет особое значение. Новизна заключается не только в создании еще одного оборонного объединения. Речь идет о стремлении государств региона взять на себя большую ответственность за решение собственных проблем безопасности. Институционализация Мексиканского оборонного альянса и возможное присоединение к нему государств с различными стратегическими позициями и возможностями могут способствовать укреплению региональной безопасности. Однако это будет зависеть от того, насколько устойчивыми окажутся политические и военные механизмы нового объединения. Три государства-основателя – Тюркия, Пакистан и Саудовская Аравия – не имеют одинаковых интересов и приоритетов. Напротив, их геополитические интересы во многих вопросах различаются. Именно возможность управлять этими различиями в рамках единого пространства безопасности и придает альянсу особое значение. Эти государства получают возможность не только обсуждать собственные проблемы в рамках общей структуры. Они также могут постепенно формировать способность совместно реагировать на региональные кризисы. Подобный механизм способен вывести региональную безопасность за пределы подхода, при котором решение ближневосточных проблем преимущественно зависит от вмешательства внешних держав. Тюркия, Пакистан и Саудовская Аравия также расположены в пространстве, через которое проходят важнейшие транспортные и энергетические маршруты мировой торговли. Тюркия занимает центральное положение на пересечении европейских и азиатских транспортных путей. Саудовская Аравия обладает стратегическим значением с точки зрения Басрийского залива, Красного моря и энергетической безопасности. Пакистан, в свою очередь, является важным связывающим звеном между Индийским океаном и Южной Азией.
Поэтому последствия региональной нестабильности не ограничиваются одной страной. Кризис безопасности на Ближнем Востоке может прямо или косвенно затронуть как Пакистан на востоке,

Регион это Кит-Тюркия на его западной периферии. Эта взаимозависимость становится одним из факторов, стимулирующих создание совместных механизмов безопасности. В этом контексте важен и европейский опыт. Архитектура безопасности, сформированная под эгидой НАТО, стала одним из факторов долгосрочной стабильности и экономического развития Европы. Однако было бы неправильно считать Американский оборонный альянс прямым аналогом НАТО. Тем не менее, между двумя структурами существует важное сходство. Оно заключается в том, что идея коллективной безопасности занимает центральное место в их логике. Подход к совместной обороне, закрепленный в Мексиканском соглашении, исходит из того, что вооруженное нападение на одного из участников затрагивает безопасность остальных членов. В этом отношении Мексиканский оборонный альянс отличается от Саадабадского пакта, который был прежде всего направлен на снижение рисков между государствами-участниками. Багдадский пакт, в свою очередь, является частью системы безопасности холодной войны и был в значительной степени связан с противодействием угрозе со стороны Советского Союза. Мексиканский оборонный альянс на первоначальном этапе отражает стремление создать региональный механизм коллективной обороны против региональных угроз. Поэтому его значение заключается не только в совокупной военной мощи участников, но и в самой идее распределения ответственности за безопасность между региональными государствами. Более того, силовые возможности трех государств во многом дополняют друг друга. Сильные сухопутные и военно-воздушные силы Тюркии, развивающаяся оборонная промышленность и геополитический доступ к Европе, Кавказу, Черному морю, Ближнему Востоку и Средиземноморью способны придать альянсу значительный военный и стратегический потенциал. Ядерное сдерживание Пакистана, его военный потенциал и стратегическое положение в Южной Азии расширяют географическое и военное измерение альянса. Экономические и финансовые возможности Саудовской Аравии, энергетические ресурсы и стратегическое положение в Басрийском заливе, в свою очередь, усиливают экономический и геополитический вес объединения. Таким образом, потенциальная сила Мексиканского оборонного альянса не сводится к простой сумме военных возможностей трех государств. Гораздо важнее то, каким образом различные элементы силы будут объединены в рамках единого механизма безопасности. Ближний Восток вступает в длительный период трансформации. Правильные шаги в этом процессе способны создать стратегические условия для укрепления региональной стабильности и мира. Реальный успех Мексиканского оборонного альянса будет определяться тем, смогут ли государства региона самостоятельно находить решение собственным проблемам безопасности. Если альянс будет институционализирован, расширит состав участников и создаст работающие механизмы коллективной безопасности, он может стать не просто новым военным объединением, а основной новой региональной архитектурой безопасности. Поэтому главное значение Мексиканского оборонного альянса заключается не столько в его нынешнем потенциале, сколько в готовности государств региона совместно взять на себя ответственность за безопасность. Настоящее испытание альянса наступит тогда, когда общие интересы столкнутся с национальными интересами.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! Одним из незаменимых блюд турецкой кухни является плов. Он всегда подается в качестве гарнира к жидким блюдам или к блюдам, приготовленным на гриле. Плов, который в Турции готовится из риса или булгура, с мясом или без него, с добавлением макарон, специй, бобов или овощей, также считается одним из основных блюд османской кухни. Приготовлению плова придавалось большое значение, особенно в османских дворцах, где поваров, которые несли ответственность за это блюдо, называли пловщиками. Эти повара, чтобы разнообразить обыкновенный плов, использовали рис или булгур с различными ингредиентами. Об этом свидетельствуют источники, в которых говорится, что в XVI веке во дворцах готовили плов с мясом, капустой, фруктами, с чесноком, изюмом или перцем. А если пловщики готовили простой белый плов, то сверху они украшали его поджаренными орехами или суфа-фруктами. Как вы поняли, сегодня мы хотим познакомить вас с рецептом приготовления плова. Плов с баклажанами называется наше блюдо, которое мы советуем вам обязательно приготовить.

Вначале перечислим необходимые ингредиенты. Итак, вам понадобится 1,5 стакана риса, 2-3 баклажана, 2 штуки репчатого лука, 1 тертый помидор, 1 стакан оливкового масла, 2 стакана воды, 2 чайные ложечки соли, 1 чайная ложечка черного перца, 2 чайные ложечки сахара, 1 чайная ложечка душистого перца, 1 чайная ложка сухой мяты и 1 чайная ложка корицы. Повторяем ингредиенты. 1,5 стакана риса, 2-3 баклажана, 2 штуки репчатого лука, 1 тертый помидор, 1 стакан оливкового масла, 2 стакана воды, 2 чайные ложки соли и 2 чайные ложки сахара, 1 чайная ложка черного перца, 1 чайная ложка душистого перца, 1 чайная ложка сухой мяты и 1 чайная ложка корицы.

Приступаем к приготовлению нашего блюда. В большой миске залейте рис горячей водой. Добавьте соль и оставьте отстаиваться на 30 минут. Затем слейте мутную воду, хорошо промойте рис прохладной водой и оставьте его подсушиться. Между тем снимите шкурку с баклажан продольными полосками и нарежьте их кубиками. Для того, чтобы баклажаны при жарке не впитывали много масла, замочите их в соленой воде и также оставьте на 30 минут. После этого слейте воду, промойте баклажаны и немного подсушите. Налейте в сковороду 2 трети стакана оливкового масла и поджарьте на нем баклажаны. Оставшееся масло вылейте в пустую сковороду. Накалите его и добавьте туда мелко нарезанный лук. Обжарьте его до золотистого цвета. Затем добавьте тертый помидор и немного потушите. Затем влейте туда 2 стакана воды. Добавьте соль, черный и душистый перец, мяту и корицу. Когда вода закипит, положите туда рис. Один раз перемешав, сверху риса выложите баклажаны. Плотно закройте крышкой и доведите до кипения. Уменьшите огонь и продолжайте тушить на медленном огне до полного впитывания воды. Не открывая крышки, снимите плов с огня и оставьте настаиваться еще минут 10-15-20. Наш плов с баклажанами готов. Сервировку желательно делать деревянной ложкой после того, как размешаете рис. Подавайте плов в теплом виде.

0: связанные добром.
1: год. На безлюдных в те времена холмах района Окмейдане возводится здание из мрамора и кирпича. Это не дворец и не казарма. Это последнее пристанище для обездоленных, одиноких и тех, у кого не осталось опоры в жизни. Само название говорит за себя – Дарула Джезе, то есть «дом немощных». Однако немощь здесь воспринималась не как изъян, а как священная ценность, которую государство и народ окружали своим милосердием. Сегодня мы поговорим об этом грандиозном проекте сострадания султана Абдул-Хамида II, который оставил разделение по религии, языку, расе и конфессиям за дверями этого заведения. Проект, которым нет равных в мире. Если вы готовы, приглашаем зайти в эти двери, где человеческое достоинство обрело свой храм. История основания Дарула Джазе восходит к самым драматичным годам империи, периоду после русско-турецкой войны 1877-1878 годы, известной как «Война 93-го года». После войны с Балкан и Кавказа в Стамбул хлынул огромный поток беженцев. На улицах города оказалось множество бездомных и брошенных детей. Видя это, султан Абдул-Хамид II потерял покой и сон. Правитель мечтал построить не просто обычный приют, а огромный комплекс, где людям помогали бы вернуться к нормальной жизни. По его задумке, там, где должны были быть больницы, рабочие мастерские и храмы для молитвы. Для строительства выбрали район Окмейдане, где и сегодня продолжает находиться этот комплекс. Главным архитектором назначили Акопа Карахисаряна. Строительство на огромной территории в 27 тысяч квадратных метров началось в 1892 году и завершилось в 1895. Здание стало настоящим шедевром, объединившим современную архитектуру и османское изящество. Дарула Джазе был не просто зданием. Это был маленький независимый городок, где работали своя пекарня, баня, прачечная и даже мастерские ремесел для реабилитации жителей. Откуда же взялись деньги на такой огромный проект? В этом и кроется главный секрет Дарула Джазе, как примера высшего милосердия. Комплекс построили не просто за счет государственной казны. Его возвели благодаря личной щедрости султана и помощи простых людей. Чтобы запустить проект, султан Абдул-Хамид II распродал свои личные вещи из дворца, дорогие вазы и антиквариат. Этот поступок вдохновил всю страну, от высших чиновников до обычных граждан. Все проявили желание помочь. Кто-то жертвовал золото, кто-то отдавал свои участки земли. Чтобы у приюта всегда были деньги на расходы, ему передали некоторые доходы от магазинов и земель в Стамбуле и даже часть налогов. Таким образом, Дарула Джазе был построен на честные деньги –

и по доброй воле своего народа. Самая главная и уникальная особенность Дарула Джазе во всем мире скрыта прямо посреди его дворца. При строительстве приюта султан Абдул-Хамид II дал приказ: каждая душа, которая найдет здесь приют, должна иметь возможность молиться по своей вере. Именно поэтому во дворце Дарула Джазе рядом друг с другом построили мечеть, церковь и синагогу. Это первое в мире государственное учреждение, которое в одном дворе объединило храмы трех главных религий. Здесь на одной лавочке сидели и делились хлебом мусульманский дедушка, армянская бабушка, еврейский старик и греческая женщина. Эта картина стала вершиной человечности и уважения к людям Османской империи. В этих стенах до сих пор ни у кого не спрашивают веру, язык или национальность. Каждого уважают и ценят просто за то, что он человек.

0: 70 тысяч человек, среди которых было 30 тысяч детей. Сегодня Дарул-Аджазия продолжает работать, строго соблюдая правила своего самого первого устава. Полумесяц и звезда над его воротами – это, по сути, символ человеческого достоинства. Если вы будете в Стамбуле, в районе Окмейдане, обязательно зайдите внутрь комплекса. В этих мраморных коридорах вы ощутите не просто историю, но и вечный огонь милосердия. Ведь Дарул-Аджазия на этой земле был и остается местом, где находят приют бездомные или одинокие люди. Дарул-Аджазия был не просто пристанищем. Для многих людей он стал стартовой точкой в жизни. В этом учреждении детское отделение, где находились как младенцы, так и дети постарше, было самым оживленным и полным надежды местом. Выросшие здесь дети находились под защитой государства. Они приобщались к искусству и находили свое место в жизни. Открытые в Дарул-Аджазия мастерские по ткачеству, ковроделию и ремеслам заменяли воспитанникам профессиональное училище. Источники отмечают, что после провозглашения республики многие молодые люди, обучившиеся в этих мастерских, становились мастерами, наставниками и дизайнерами на известных ковровых и текстильных фабриках Стамбула. Дарул-Аджазия не только воспитывал детей с малых лет, но и становился надежной гаванью для больших талантов, которые уже во взрослой жизни устали от жизненных бурь. Хотя название Дарул-Аджазия происходит от слова «немощный», благодаря людям, которых этот приют защитил и вырастил, он стал настоящим центром человеческого достоинства и силы воли. До встречи на следующей неделе в новом выпуске нашей программы.
1: Связанные добром.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 Туарчи Чишен Гонко Ден Тай.
6: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
11: Да, Турция Гаг Радио, да.
12: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
14: Овода, Турция Уни, Радио Са.
15: Айч Радио Воча Тюркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия Оваза.
18: Гитплеер Тюркияның тети радиосы.
9: Е садай Тюркия.
19: Аңлаватқаныңа Тюркия Оваза радиосы.
6: Эзо Ифонетис Тюркия.
2: Овди Радио Глаз Тюркия.
16: Гидар Реди Амурия Тюркия.
4: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
7: Este es Radio Voz de Turquía.
15: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
2: It Turkiye hangi radio ya? Oldu Radio Glas Turkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

И в завершении нашей передачи коротко о событиях дня. Тюркия продолжает расширять культурную инфраструктуру и привлекать все больше посетителей к своему историческому наследию. Российские силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 306 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к проведению трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России. В результате серии атак израильских сил по северным и центральным районам сектора Газа 7 сентября погибли 5 палестинцев, среди которых ребенок, а также отец с дочерью, и еще несколько человек получили ранения. Президент Тюрки Реджеп Тайп Эрдоган поздравил женскую сборную Тюрки по волейболу с победой над Италией со счетом 3-2 в финале чемпионата Европы по волейболу среди женщин 2026. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чешен, Бонко Ден Тай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция с Кма.
16: Овода, Турция Уни, Радио Са.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
5: Гитплеер Тюркияның теки радиосы.
10: Е садай Тюркия.
7: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза радиосы.
12: Эво Ифонитис Тюркия.
5: Овди Радио Глаз Тюркия.
2: Гидарреди Амурия Тюркия.
14: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
20: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
21: Este Radio Voz de Turkiye.
22: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
5: It Turkiye hangia radio ya? Ovde Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешен Бонго Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
16: Овода Турция Вину Радио Са.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
14: Гитлеяр Тюркияның теки радиосы.
10: Е Садай Тюркия.
4: Аңлаватканала Тюркия Овоза Радиосы.
6: Эво и фонетис Тюркия.
5: Овди Радио Глас Тюркия.
7: Гидарре би Амурия Тюркия.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
11: Este radio voz de Turkiye.
1: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio.
17: It Turkiye hangia radio ya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس ده ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Туркия.
10: 这里是 Туарчи Чишен, Бонго Ден Тай.
6: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
11: Да, Туркия Ганг Радио, да.
12: Хосуме Туркия и Зайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури, Туркия Схма.
14: Овода, Туркия Вину, Радио Сад.
15: Айч, Радио, Воча Туркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия овоза.
18: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
19: Е садай Тюркия.
2: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
7: Эзо и фонетис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия.
5: Гидарреди аммурия Тюркия.
3: Ини адала радио.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Гонго Дентай.
12: اینجا Анкара, Радио Садай Турция.
13: Да, да, Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
16: Овода Турция Уни Радио Са.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Овоза.
2: Гитлеяр Туркияның Тети Радиосы.
4: Е Садай Туркия.
6: Аңлаватканыңла Туркия Овоза Радиосы.
7: Эдо Ифонитис Туркия.
5: Олди Радио Глас Туркия.
17: Гидар Радио Мурия Туркия.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
5: Este es Radio Voz de Turquía.
8: こちらは Turquía の声ラジオです。
4: Zboru wa glasot na Turquía.
8: Efirde Turquía Ovoz Radiosa.
17: It Turquía hangia radioya.
5: Oldu Radio Glas Turquía.
7: Turquía öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.